0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

даже не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: 300 000 часов за спиною, 300 000 планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
4: Реклама.
5: Окна от Бориса. 653-753.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Ульяновск-ФМ».

everywhere. I drove my fist in.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день, когда нужно просто набраться духу и сделать то, что запланировали. Тельцы, не поддавайтесь эмоциям. Из-за них вы можете неожиданно сбиться с курса в самый ответственный момент. Близнецы. День поиска компромисса или хотя бы успокоения. Хорошим решением может быть простая пауза в делах.

0: Треки. Не нужно никаких новых стартов и новых обещаний. Они очень быстро заведут вас в уже знакомый тупик. Львы. Ситуация потребует новых целей или хотя бы обновления тактики. Старые методы внезапно окажутся неэффективными. Девы. Возможно, вы ставите перед собой цели, для достижения которых у вас не хватает знаний или опыта. Проверьте себя. Весы. Прежде чем начинать любое дело, уточните рамки своих обязанностей. На вас могут слишком многое повесить. Скорпионы. Ваш список целей может значительно расшириться. Подумайте, хватит ли у вас сил на все запланированное. Стрельцы. Вас может подвести отсутствие информации или сбои в коммуникациях. Опасно делать дела, будучи в неведении. Козероги. Ваши позиции могут пошатнуться. Не хвастайтесь своими возможностями. Они не безграничны. Водолеи. Может подвести идеализм и чрезмерное доверие друзьям. Они могут подвести, хоть и не намеренно. Рыбы. День везения и удачного стечения обстоятельств. Можно даже ничего не планировать, а просто довериться происходящему.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Нам хочется найти легкое решение для хорошего сна, а аптеки и маркетплейсы всегда рады нам помочь. Сейчас популярен мелатонин. Во всем мире его рекламируют как безопасную и натуральную добавку. Но ученые из Гарварда на страницах научного портала Life Science напоминают, это не безобидная трава, а полноценный гормон. Наш организм за ночь вырабатывает всего 0,3 миллиграмма мелатонина, а в покупной капсуле его может быть в десятки раз больше. Бесконтрольный прием может нарушать половое созревание подростков, а если пить его среди ночи, можно получить искусственный джет-лаг с туманом в голове на весь день. Впрочем, демонизировать мелатонин тоже не стоит. Он может стать хорошим помощником при смене часовых поясов, бессоннице и работе в ночные смены. По отзывам, он не вызывает привыкания и утреннего похмелья. Но если выбираете мелатонин, принимайте его ранним вечером в разумных дозах и после консультации с врачом.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Лиамск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июня 1785 года в Лондоне был продемонстрирован первый парашют. Его сконструировал французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар для прыжков с воздушного шара. Он не решился испытать устройство сам и отправил в полет собаку. Ее скинули из аэростата с высоты 300 метров. Приземление прошло благополучно, а спустя год в Гамбурге на парашюте отправили барана. Человек впервые в истории спрыгнул с парашютом только через 12 лет, в октябре 1797-го. Француз Андре Жак Гарнирен. Прыжок был также с аэростата над парижским парком Монсо с высоты 400 метров. Авиационный парашют, который складывается в форме ранца, изобрел россиянин Глеб Котельников в 1911 году. Он был предназначен для спасения пилотов, а буквальный перевод слова «парашют» – «защита от падения». На русском слово пишется в порядке исключения с буквой «ю», потому что слово было заимствовано в XIX веке с сохранением написания и произношения близких к оригиналу, а во французском слове звук «ю» произносится очень отчетливо.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: В магазинах «Победа». Стейк киты свежемороженый 499,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: «Альфа-Компа» возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы – тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. «Волга-спорт-арена». Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
4: «Ульяновск-ФМ».

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Представители Ульяновского штаба Народного фронта обратились к властям с просьбой ограничить передвижение горожан на электросамокатах в местах большого скопления людей. Общественники предлагают снизить скорость до 5 км в час в парках, скверах, у социальных объектов и во время массовых мероприятий, а также установить соответствующие дорожные знаки. Народный фронт направил обращение в Министерство транспорта Ульяновской области и главе города. Общественники просят ускорить принятие нормативного акта, который бы регулировал использование самокатов и их эвакуацию в общественных местах, у социальных объектов и местах скопления людей. В Ульяновске 12 июня состоится традиционная выставка-дегустация «День молока». Ее проведут на бульваре «Новый Венец», дом 3/4, на площадке напротив Краеведческого музея. В программе «Аквагрим», детская анимация, дегустация, концерты, розыгрыши призов от производителей. Свою продукцию представят несколько крупных компаний – производители молочной продукции. Студенты Ульяновского государственного аграрного университета имени Столыпина проверят качество молочной продукции в лаборатории и покажут наглядные опыты. Специалисты Роспотребнадзора по Ульяновской области рекомендуют родителям использовать лето для вакцинации детей. График прививок составляет педиатр, индивидуально учитывая возраст, здоровье и национальный календарь. В летний период часто советуют делать 3 вакцины – от клещевого энцефалита, от гепатита А и от ротавирусной инфекции. Не стоит забывать и о плановых прививках от коклюша, дифтерии, столбняка и других. Перед любой вакцинацией необходима консультация педиатра для оценки состояния здоровья ребенка и составления плана. Взрослым рекомендуют изучить информацию о вакцине и дать информированное согласие. В Госдуме рассмотрят законопроект, обязывающий россиян оплачивать отопление только по счетчикам, независимо от решений жильцов или местных властей. Инициатива призвана изменить действующий порядок расчета платы. Ранее Госдуме предложила ввести дополнительные критерии для отключения отопления из-за жалоб на жару в квартирах при теплой погоде в плюс 25 градусов по Цельсию. При этом эксперты напомнили, что отключение возможно только если среднесуточная температура выше плюс 8 градусов держится 5 дней, пишет «Комсомольская правда». Исследование Ньюкаслского университета показало, что ежедневное употребление стакана фруктового сока или смузи может облегчить симптомы депрессии. В эксперименте 42 человек с дефицитом растительной пищи в рацион довели ее потребность до нормы. Через 4 недели показатели депрессии снизились на 2,5 балла по клинической шкале. При этом негативное влияние на уровень сахара в крови не обнаружено. Ученые объясняют эффект высоким содержанием во фруктах витаминов и антиоксидантов, которые снижают хроническое воспаление и окислительный стресс, связанный с депрессией.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Бумажный стаканчик с утренним кофе. У него славная, но короткая жизнь. Несколько минут удовольствия, и он летит в ближайшую урну. Но вот 57-летний Сунил Джозеф из Индии стаканчики бережет. На днях он попал в Книгу рекордов Гиннесса, собрав 858 абсолютно разных бумажных стаканчиков из 31 страны. Самый крошечный, объемом всего 5 мл, размером с наперсток. Это буквально на один глоток ристретто. А рядом полулитровые гиганты для холодных коктейлей. Есть стаканчики из тончайшего однослойного картона, плотные двухслойные с воздушной прослойкой от ожогов, гофрированные и экземпляры со специальным биоразлагаемым покрытием вместо привычного пластика. Каждый со своим принтом и формой ободка. Рекордсмен возит коллекцию по школам, чтобы показать, даже в самой утилитарной вещи скрыта инженерная мысль.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе «Баффало». Хорошее дело. 1 килограмм 289 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Лиамск-ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июня 1953 года в Рио-де-Жанейро родилась Луалва Брас, исполнительница всемирного хита «Ламбада». Она росла в семье дирижера и классической пианистки и сама научилась играть на фортепиано уже в 4 года. В 80-е Луалва уехала в Париж, стала солисткой группы «Каома», созданной из латиноамериканцев. В 1989-м вышел сингл «Ламбада» и зажигательный клип, и Луалва проснулась мировой звездой. Сингл вышел тиражом в 25 миллионов экземпляров. В СССР «Ламбада» была так популярна, что перевод текста напечатала «Пионерская правда», а танец разучивали в школах. Позднее группу «Каома» обвинили в плагиате, она проиграла суд и выплатила неустойку. Жизнь Луалвы Брас трагически оборвалась в 2017 году в 63 года. Она вернулась в Бразилию, купила гостиницу и стала управлять ею, а на отель напали грабители. В основе стиля «Ламбада» – танец «Каримбо» – движение индейцев Амазонии. В бразильском городе Порто-Сегуру местные жители называли словом «Ламбада» шлягеры и хиты радиостанций, а еще «Ламбада» переводится как «страстный поцелуй».

0: Реклама. Альфа-Конфа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы – тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
2: Реклама.
3: «Окна от Бориса». 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день, когда нужно просто набраться духу и сделать то, что запланировали. Тельцы, не поддавайтесь эмоциям. Из-за них вы можете неожиданно сбиться с курса в самый ответственный момент. Близнецы. День поиска компромисса или хотя бы успокоения. Хорошим решением может быть простая пауза в делах. Раки. Не нужно никаких новых стартов и новых обещаний. Они очень быстро заведут вас в уже знакомый тупик. Львы. Ситуация потребует новых целей или хотя бы обновления тактики. Старые методы внезапно окажутся неэффективными. Девы. Возможно, вы ставите перед собой цели, для достижения которых у вас не хватает знаний или опыта. Проверьте себя. Весы. Прежде чем начинать любое дело, уточните рамки своих обязанностей. На вас могут слишком многое повесить. Скорпионы. Ваш список целей может значительно расшириться. Подумайте, хватит ли у вас сил на все запланированное. Стрельцы. Вас может подвести отсутствие информации или сбои в коммуникациях. Опасно делать дела, будучи в неведении. Козероги. Ваши позиции могут пошатнуться. Не хвастайтесь своими возможностями. Они не безграничны. Водолеи. Может подвести идеализм и чрезмерное доверие друзьям. Они могут подвести, хоть и не намеренно. Рыбы. День везения и удачного стечения обстоятельств. Можно даже ничего не планировать, а просто довериться происходящему.
1: Ульяновск FM.

0: вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Нам хочется найти легкое решение для хорошего сна, а аптеки и маркетплейсы всегда рады нам помочь. Сейчас популярен мелатонин. Во всем мире его рекламируют как безопасную и натуральную добавку. Но ученые из Гарварда на страницах научного портала Life Science напоминают, это не безобидная трава, а полноценный гормон. Наш организм за ночь вырабатывает всего 0,3 миллиграмма мелатонина, а в покупной капсуле его может быть в десятки раз больше. Бесконтрольный прием может нарушать половое созревание подростков, а если пить его среди ночи, можно получить искусственный джет-лаг с туманом в голове на весь день. Впрочем, демонизировать мелатонин тоже не стоит. Он может стать хорошим помощником при смене часовых поясов, бессоннице и работе в ночные смены. По отзывам, он не вызывает привыкания и утреннего похмелья. Но если выбираете мелатонин, принимайте его ранним вечером в разумных дозах и после консультации с врачом.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: В магазинах «Победа». Пломбир с печеньем в шоколадной глазури «Мантиоса» 58,90. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
6: Телефон рекламной службы 77 10 42.
7: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе «Баффало» – хорошее дело. 1 килограмм – 289 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Ульяновск FM 104.2.
5: Бия!

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июня 1785 года в Лондоне был продемонстрирован первый парашют. Его сконструировал французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар для прыжков с воздушного шара. Он не решился испытать устройство сам и отправил в полет собаку. Ее скинули из аэростата с высоты 300 метров. Приземление прошло благополучно, а спустя год в Гамбурге на парашюте отправили барана. Человек впервые в истории спрыгнул с парашютом только через 12 лет, в октябре 1797-го. Француз Андре Жак Гарнирен. Прыжок был также с аэростата над парижским парком Монсо с высоты 400 метров. Авиационный парашют, который складывается в форме ранца, изобрел россиянин Глеб Котельников в 1911 году. Он был предназначен для спасения пилотов, а буквальный перевод слова «парашют» – «защита от падения». На русском слово пишется в порядке исключения с буквой «ю», потому что слово было заимствовано в XIX веке с сохранением написания и произношения близких к оригиналу, а во французском слове звук «ю» произносится очень отчетливо.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. 10 июня в Ульяновск прибывает театральный поезд, всероссийский проект к 150-летию Союза театральных деятелей России. В город приедут творческие коллективы из разных регионов. 10 и 11 июня спектакли будут проходить в Ульяновском драматическом театре, в Ульяновском театре кукол, в 20 творчества детей и молодежи и в Центре креативных компетенций «Патриот». С 5 по 7 июня в Терентьевском районе Ульяновской области пройдет второй этап Кубка России по ралли-рейдам. Спортсмены на мотовездеходах класс номер 2, прототипах рейд-спорт и российских внедорожниках проедут пролог длиной 10 километров, а затем три спецучастка по 100 километров. В рамках гонки также состоится первый этап серии «Холмы России» и историко-географический квест. Торжественное открытие запланировано на субботу в центре Теринги. В соревнованиях примут участие 27 экипажей. Президент России Владимир Путин проведет переговоры с коллегой из Танзании, семьей Сулуху Хасан, которая прибудет в Москву с государственным высшим по статусу визитом. Руководители двух стран встретятся в Кремле. Как сообщает помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков, темой для переговоров станут перспективы наращивания кооперации двух стран, а также международные и региональные вопросы, в том числе подготовка к третьему саммиту «Россия-Африка». Государственный визит президента Танзании будет трехдневным и продлится до 5 июня. В России ведется работа над созданием прототипа сверхзвукового пассажирского самолета. Об этом сообщает глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха, уточнив, что проект реализуется в научном центре имени Жуковского и перешел от бумажной стадии к созданию железного образца. Ранее институт запатентовал конструкцию лайнера, способного летать на сверхзвуке со сниженным уровнем шума и громкостью звукового удара. Ожидается высокий интерес со стороны авиакомпании. По прогнозам, их будущий парк может насчитывать десятки таких самолетов. Основной спрос формируют пассажиры бизнес и первого класса. Биохимики из университета Райса разработали пластырь, который способен заживлять раны. В него внедрены геноинженерные человеческие клетки, которые вырабатывают вещества, способствующие ранозаживлению – цитокины. Эксперименты на свиньях и мышах показали хороший эффект даже при заживлении глубоких ран. Особенно полезным будет такой пластырь, если у человека хронические незаживляющие раны. Ученые продолжат работать, пока результаты подтверждают гипотезу о том, что биоактивные пластыри могут в будущем справляться с глубокими незаживляющими ранами. Курс валюты на сегодня – доллар 72 рубля 56 копеек. Евро 84 рубля 61 копейка.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Панорамная крыша в автомобиле – опция красивая, но не всегда практичная. Летом под прямым солнцем салон сильно нагревается, и кондиционеру приходится работать на максимуме. Инженеры Теслы запатентовали решение, как превратить панорамную крышу в полноценную часть климат-контроля. Технология устроена так. Внутри трехслойного стекла находится скрытый перфорированный слой. Через него над головами пассажиров равномерно подается прохладный воздух. Холод оседает, а горячий воздух поднимается наверх, откуда его удаляет вытяжная система. Зимой этот процесс можно переключить на обогрев салона. Снижение нагрузки на кондиционер значительное, что для электромобиля особенно важно с точки зрения увеличения запаса хода. Впрочем, до массового производства далеко. Сложная сотовая структура стекла пока очень дорогая, а если в такую крышу прилетит камень от грузовика, замена обойдется в крупную сумму. Пока это лишь патент, но автопроизводители, в том числе китайские, часто копируют и развивают удачные идеи Теслы.
1: Ульяновск FM.

0: девочки смеются.
1: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Бумажный стаканчик с утренним кофе. У него славная, но короткая жизнь. Несколько минут удовольствия, и он летит в ближайшую урну. Но вот 57-летний Сунил Джозеф из Индии стаканчики бережет. На днях он попал в Книгу рекордов Гиннесса, собрав 858 абсолютно разных бумажных стаканчиков из 31 страны. Самый крошечный, объемом всего 5 мл, размером с наперсток. Это буквально на один глоток ристретто. А рядом полулитровые гиганты для холодных коктейлей. Есть стаканчики из тончайшего однослойного картона, плотные двухслойные с воздушной прослойкой от ожогов, гофрированные и экземпляры со специальным биоразлагаемым покрытием вместо привычного пластика. Каждый со своим принтом и формой ободка. Рекордсмен возит коллекцию по школам, чтобы показать, даже в самой утилитарной вещи скрыта инженерная мысль.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: С вами радио Лиамск-ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июня 1953 года в Рио-де-Жанейро родилась Луалва Брас, исполнительница всемирного хита «Ламбада». Она росла в семье дирижера и классической пианистки и сама научилась играть на фортепиано уже в 4 года. В 80-е Луалва уехала в Париж, стала солисткой группы «Каома», созданной из латиноамериканцев. В 1989-м вышел сингл «Ламбада» и зажигательный клип, и Луалва проснулась мировой звездой. Сингл вышел тиражом в 25 миллионов экземпляров. В СССР «Ламбада» была так популярна, что перевод текста напечатала «Пионерская правда», а танец разучивали в школах. Позднее группу «Каома» обвинили в плагиате, она проиграла суд и выплатила неустойку. Жизнь Луалвы Брас трагически оборвалась в 2017 году в 63 года. Она вернулась в Бразилию, купила гостиницу и стала управлять ею, а на отель напали грабители. В основе стиля «Ламбада» – танец «Каримбо» – движение индейцев Амазонии. В бразильском городе Порто-Сегуру местные жители называли словом «Ламбада» шлягеры и хиты радиостанций, а еще «Ламбада» переводится как «страстный поцелуй».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
2: сердца. Радио Ульяновск-ФМ.
3: Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе! Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп», проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Золотая коллекция. Радио «Ули».

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
4: Ульяновск ФМ.
3: Инструментальная музыка.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. 13 июня в креативном пространстве «Квартал» в городе Ульяновске, улица Ленина, 78, с 16 до 21.00 откроется летний сезон. Тема мероприятия – городские легенды. В программе – музыка, лекции, мода и искусство, интерактив, а также мастер-классы. Вход по свободным взносам. Специалисты Роспотребнадзора по Ульяновской области рекомендуют родителям использовать лето для вакцинации детей. График прививок составляет педиатр индивидуально, учитывая возраст, здоровье и национальный календарь. В летний период часто советуют делать 3 вакцины – от клещевого энцефалита, от гепатита А и от ротавирусной инфекции. Не стоит забывать и о плановых прививках от коклюша, дифтерии, столбняка и других. Перед любой вакцинацией необходима консультация педиатра для оценки состояния здоровья ребенка и составления плана. Взрослым рекомендуют изучить информацию о вакцине и дать информированное согласие. Международный аэропорт Ульяновск в Братаевке имени Карамзина стал дипломантом национальной премии в области гражданской авиации «Крылья России» по итогам прошлого года. Для аэропорта это важное признание. Премия считается одной из самых уважаемых в отрасли. В ряде номинаций победителей определяют не только эксперты, но и сами пассажиры. Поэтому такой результат особенно ценен. В аэропорту подчеркнули, что диплом премии – это результат общей работы команды и поддержки жителей. Также добавили, что «Крылья России» для них – это знак качества и доверия. По словам сотрудников аэропорта, эта награда вдохновляет развиваться дальше, улучшать сервис, делать поездки комфортнее и открывать для пассажиров новые возможности. Помощник президента в России Юрий Ушаков сообщил, что официальная американская делегация примет участие в Петербургском международном экономическом форуме впервые за много лет. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что визит чиновника из США является сигналом о том, что мир поменялся и будет дальше развиваться вместе с Россией. Он выразил уверенность, что визит станет первым шагом для открытия возможностей для представителей бизнеса и других направлений политики. Португальские ученые выяснили, что кетогенная диета может не только помогать в снижении веса, но и снижать риск заболеваний Альцгеймера и Паркинсона. Она переводит организм в состояние кетоза, где мозг использует альтернативный источник энергии – кетоновые тела вместо глюкозы. По мнению авторов, кетоны способны компенсировать энергетический дефицит нервных клеток, уменьшать воспаление и усиливать очищение клеток. Однако большинство данных получено на животных, а полноценные клинические испытания на людях немногочисленны. Ученые рассматривают ее как дополнительный метод поддержки пациентов наряду с основным лечением. Курс валюты на сегодня – доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, осадков не будет. Ночью до плюс 13, днем ожидается до плюс 20.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Так очень легкий, приятный, настраивающий на позитив хит от Flying Decibels The Road только что. Меня зовут Роман Калашников, рад составить компанию с вами до вечера. Впереди слушаем ДДТ «Новая жизнь».
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем,

порвала на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: Юрий Юлианович Шевчук, ДДТ, «Новая жизнь», «Золотые хиты». От классики русского рока переходим к новинкам. У нас дальше Алекс Уоррен, это через 3 минуты. А сейчас послушаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Как известно, банановые деревья – это вовсе не деревья. Как и ананасы – это трава, ствол которой состоит из плотно прилегающих друг к другу листьев. В Европу бананы привезла армия Александра Македонского в 327 году до нашей эры. Сегодня бананы. Первобытные бананы были несъедобными. Дикие плоды на 90% состояли из твердой сердцевины, а мякоти в них почти не было. Современные бананы – это результат многовековой селекции. 7000 лет назад бананы уже точно ели. Археологи нашли их на территории современной Новой Гвинеи. А на стенах гробниц в древних Фивах есть подробные фрески, инструкции по выращиванию разных сортов бананов. С точки зрения ботаники, банан – это ягода. У него и мясистая структура, и семена внутри, поэтому он классифицируется так же, как, например, арбуз. Банановое растение дает урожай только раз. После созревания плодов стебель отмирает, и на его месте вырастает новый побег. На профессиональном рынке гроздь бананов называется рукой – hand, а каждый отдельный плод – пальцем – finger. В одной руке обычно нарастает от 10 до 20 пальцев. Огромные листья банана испаряют до 7 литров воды в день, чтобы охлаждать корни растения в экстремальную жару. Бананы радиоактивные. Банан содержит много калия, а значит, изотопа калий-40. Из-за этого существует даже неофициальная единица измерения – банановый эквивалент для оценки уровня радиоактивности. У бананов нет семян. Культурные сорта размножаются вегетативно, то есть черенками. Поэтому черные точки внутри банана – это только неразвитые зачатки банановых семян. Почти все бананы, которые продают в супермаркетах, принадлежат к сорту Cavendish, и он под угрозой. Из-за грибкового заболевания эти бананы могут повторить судьбу сорта Gros Michel, который практически вымер в середине 20 века. Что на первом месте? Бананы имеют изогнутую форму, потому что пытаются обмануть гравитацию. Большинство фруктов на планете растут вниз под действием силы тяжести. Но банановая гроздь слишком тяжелая. В какой-то момент нижняя сторона каждого маленького банана оказывается под сильным физическим давлением. В ответ на это в банане активируются микроскопические датчики гравитации. Они включают банановый гормон роста, ауксин, который начинает выгибать банан вверх в поисках солнца. Если бы этого не происходило, бананы росли бы абсолютно прямыми, как огурцы. Но тогда под весом огромных верхних листьев они бы просто сгнили в тени без солнечного света.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ясно, осадков не будет. Ночью до плюс 13, днем ожидается до плюс 20.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Желаю вам отличного летнего дня. Меня зовут Роман Калашников. Расскажу, что будем слушать дальше. У нас Рэйман на старте, чуть раньше Элтон Джонс с медляком Blast, а начнут Queen, нашу золотую коллекцию.
0: Ульяновск-ФМ, 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Rayman Tonight в финале золотой коллекции часа. На старте очаровательная Lana Del Rey, слушаем ее хит «Молодая и красивая» «Young and Beautiful». Эта песня открывает 5 песен о любви. Сейчас музыка понятная без слов.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, осадков не будет. Ночью до плюс 13, днем ожидается до плюс 20.
4: Реклама.
5: «Окна от Бориса». 653-753.
6: Пять лучших песен о любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
3: В этом выпуске с нами Ванатека Нелли, Pet Shop Boys, история от Стаса Пьехи и Григория Лепса. «Она не твоя» – мощнейший хит. Через 3 минуты «Энигма», а начнем 5 песен о любви с Ланы Дель Рей.

0: Немного поп-классики от Pet Shop Boys «Rent» в пяти песнях о любви. С вами Роман Калашников, желаю яркого дня. Продолжаем слушать пять песен о любви. У нас остался еще один трек в рамках пятерки. Это «Back to Me» Ванатека Нелли.
1: На радио Ульяновск FM. Пять песен о любви.

0: Ульяновск-ФМ. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, осадков не будет. Ночью до плюс 13, днем ожидается до плюс 20.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Желаю всем отличного летнего настроения. С вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что будем слушать дальше. У нас золотая коллекция на старте. Для вас Титиё, Скорпыз, рок-баллада «Does Anyone Know» и начнет мистер Живаго нашу музыкальную подборку.
1: Ульяновск ФМ 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: В магазинах «Победа». Пельмени домашние «Совнарком» 299,90 за килограмм.
5: Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
6: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Это TTO в финале золотой коллекции часа. На старте R.E.M. Losing My Religion покажем музыка, понятная без слов. Токката Поль Мариа.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, осадков не будет. Ночью до плюс 13, днем ожидается до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

диско. Золотые хиты. С нами The Colors. Меня зовут Роман Калашников. Дальше у нас яркая интерпретация рок-классики от кино. Послушаем группу Мумий Тролль «Малыш».

0: новинка, которая уже стала настоящим хитом, «Мистер Всезнайка». Так можно перевести название песни. «Мистер Know It All» Teddy Swims только что с нами. На старте Пола Абдул «Straight Up». Меня зовут Роман Калашников. Всем привет.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе «Баффало» – хорошее дело. 1 килограмм – 289 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: В разгаре рабочей часть среды, чтобы день проходил легче и продуктивнее, мы ставим для вас классную музыку. Дальше «Золотая коллекция». Слушаем Джеймса Бланта, перед этим обволакивающе красивая песня «Амана Эра», а начнем с «Полис», нашу «Золотую коллекцию».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола 19А.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Джеймс Блант в золотой коллекции часа. Дальше предлагаю добавить рока и энергии в этот день. Слушаем песню «He Without You» от Three Doors Down. А сейчас музыка, понятная без слов. Роберт Майлз. Children.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, осадков не будет. Ночью до плюс 13, днем ожидается до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Яркий, цепляющий хит Альваро Солера «Ла Центура» — музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, много интересного и дальше. Сейчас, например, Валерия «Маленький принц». Давайте насладимся.

Это Bülow Revolver. Далее слушаем невероятно расслабляющий хит от датского дуэта Laid Back. По легенде, песня была записана скандинавами под впечатлением от карибского карнавала. Sunshine Reggae.

0: 104.2. Ульяновск ФМ.
1: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ясно, осадков не будет. Ночью до +13, днем ожидается до +20.

0: С вами Роман Калашников. Слушаем дальше «Золотую коллекцию». Для вас Имани с глубокой, чувственной, проникновенной балладой о неразделенной любви «You Will Never Know». Раньше Майкл Джексон, а начнет «Золотую коллекцию» F.R. David.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: В магазинах «Победа». Напиток газированный сода-йода-апельсин. 79,90 за 2 литра. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
5: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

«Мимони» в финале золотой коллекции часа. Слушаем дальше Регину. День за днем, day by day, покажем музыка, понятная без слов. «Planets» Родриго.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Калуцина. Археологи установили точное место фундамента господского дома усадьбы Толстых и Вашевых в селе Ундоры. Имение, известное с 17 века как родовое владение семён Толстых, а затем и Вашевых, было одним из богатейших в Симбирской губернии. На его территории, помимо главного дома, окруженного парком и прудами, находились хозяйственные постройки, следы которых также обнаружены. Усадьба прославилась благодаря истории любви декабриста Василия Ивашева и гувернантки Марии Сесиль Ледантю, которая отправила за ним в сибирскую ссылку. Дальнейшие раскопки помогут открыть новые сведения об этом историческом месте. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских запустил благотворительную акцию «Помоги собраться в школу», передав подарочный набор 25 будущим первоклассникам, которые включали рюкзаки, книги и канцелярские товары. В текущем году помощь будет оказана не менее чем 18,5 тысяч детей, из которых около 2 тысяч – первоклассники. На эти цели из регионального и местных бюджетов выделено более 47 миллионов рублей, а также средства благотворителей. Участникам акции будут предоставлены школьная и спортивная форма, канцелярия, ранец, обувь и верхняя одежда. Акция продлится до 31 августа. Прием заявок на помощь уже идет в муниципалитетах области. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличить количество часов на изучение русского языка для будущих учителей начальных классов. Также российский лидер предложил отделить изучение русского языка от литературы. Ранее глава государства обращал внимание, что русский язык является одной из ключевых и фундаментальных ценностей страны. Он подчеркнул, что именно русский язык во многом определяет духовную и национальную идентичность России. Путин также отметил, что поддержка государственного языка в различных регионах Российской Федерации остается одним из главных приоритетов. Президент заключил, что эта работа должна вестись системно и последовательно. В Госдуме рассмотрят законопроект, обязывающий россиян оплачивать отопление только по счетчикам, независимо от решений жильцов или местных властей. Инициатива призвана изменить действующий порядок расчета платы. Ранее Госдуме предложила ввести дополнительные критерии для отключения отопления из-за жалоб на жару в квартирах при теплой погоде в плюс 25 градусов по Цельсию. При этом эксперты напомнили, что отключение возможно только если среднесуточная температура выше плюс 8 градусов держится 5 дней, пишет «Комсомольская правда». Ученые выяснили, почему золото не ржавеет. Все дело в особом расположении атомов на его поверхности. У обычного золота атомы упакованы очень плотно, а молекула кислорода не может расщепиться, чтобы вызвать окисление. В связи с этим золото не ржавеет и не тускнеет. Однако на наночастицах золота встречаются и менее плотные квадратные участки поверхности. На них кислород расщепляется гораздо легче, что делает такие частицы эффективными катализаторами. Это открытие объясняет разницу между свойствами обычного золота и золотых наночастиц, а также поможет создавать новые катализаторы, сочетающие коррозийную стойкость и высокую активность в реакциях окисления. Курс валюты на сегодня – доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, осадков не будет. Ночью до плюс 13, днем ожидается до плюс 20.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Минелли Рам-пам-пам. Меня зовут Роман Калашников. Желаю вам яркого дня. Дальше у нас такая фирменная меланхоличная босанова Агутина в сочетании с пронзительным вокалом Владимира Преснякова. Наверное, кто-то догадался, что будем слушать. Это хит «Аэропорты».

0: песня, которая дарит ощущение беззаботности, «Stay» Леони и Клаун Скотт, музыка, которую мы любим. На старте у нас Electric Light Orchestra, возьмем билет до Луны, Ticket to the Moon.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Я снег.
1: Радио Ульяновск FM.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, осадков не будет. Ночью до плюс 13, днем ожидается до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Ульяновск FM.

0: Меня зовут Роман Калашников. Не пропускайте дальше золотую коллекцию. Мы подготовили три классные песни. Слушаем Dido White Flag, также Backstreet Boys. А начнет нашу музыкальную подборку Сандра.
1: Золотая коллекция. Радио Улица.

0: Красивый, задумчивый хит от Dido White Flag в финале золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, прощаюсь с вами до пятницы, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов, а для вас Фауста Папетти. Реалити.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола 19А.
3: В магазинах Победа. Стейк киты свежемороженый 499,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах Победа.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет теплее, чем сегодня. В течение дня ясно, без осадков. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 19-21.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Восходящая звезда Кайра подарила нам песню абсолютно летнего настроения. Она называется «Сова». Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер. А дальше у нас с вами «Браво». Послушаем песню о месте, куда очень хочется попасть, а там, где сбываются сны.

0: А это песня о человеке, который после падения снова встал и стал только сильней от этого Believer, Imagine Dragons. Дальше у нас с вами еще золотой хит Savage Radio.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Альфа-компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк 6+.»
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск FM».

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше. Даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: Хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Спасибо вам, что время проводите здесь вместе с нами. Сегодня у нас среда, экватор трудовой недели. И легкого вам уже завершения дел на сегодня. Что касается музыки, далее Аква, Гаррет Гейтс, еще Майк Олдфилд и Мэгги Рейли, Moonlight Shadow. Все это для вас в золотой коллекции.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Песня о том, что каждый может ошибиться. В общем-то, на ошибках и учимся. Any One of Us, Гаррет Гейтс в золотой коллекции. Sting, Fields of Gold в новом часе. До этого еще инструментальная музыка.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе «Баффало» – хорошее дело. 1 килограмм – 289 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Специалисты Роспотребнадзора по Ульяновской области рекомендуют родителям использовать лето для вакцинации детей. График прививок составляет педиатр, индивидуально учитывая возраст, здоровье и национальный календарь. В летний период часто советуют делать 3 вакцины – от клещевого энцефалита, от гепатита А и от ротавирусной инфекции. Не стоит забывать и о плановых прививках от коклюша, дифтерии, столбняка и других. Перед любой вакцинацией необходима консультация педиатра для оценки состояния здоровья ребенка и составления плана. Взрослым рекомендуют изучить информацию о вакцине и дать информированное согласие. Археологи установили точное место фундамента господского дома усадьбы Толстых и Вашевых в селе Ундоры. Имение, известное с 17 века как родовое владение Семен Толстых, а затем и Вашевых, было одним из богатейших в Симбирской губернии. На его территории, помимо главного дома, окруженного парком и прудами, находились хозяйственные постройки, следы которых также обнаружены. Усадьба прославилась благодаря истории любви декабриста Василия Ивашева и гувернантки Марии Сесиль Ледантю, которая отправила за ним в сибирскую ссылку. Дальнейшие раскопки помогут открыть новые сведения об этом историческом месте. С 5 по 7 июня в Терентьевском районе Ульяновской области пройдет второй этап Кубка России по ралли-рейдам. Спортсмены на мотовездеходах класс номер 2, прототипах рейд-спорт и российских внедорожниках проедут пролог длиной 10 километров, а затем 3 спецучастка по 100 километров. В рамках гонки также состоится первый этап серии «Холмы России» и историко-географический квест. Торжественное открытие запланировано на субботу в центре Теренги. В соревнованиях примут участие 27 экипажей. В России заявили об увеличении бюджетных мест в вузах, пишет «Высота 102». Всего же в текущем году в учебных заведениях страны предоставят более 600 тысяч бюджетных мест. Больше всего их выделят для инженерно-технических специальностей, здравоохранения, а также педагогики. Отмечается, что по программе среднего профессионального образования мест для бесплатного обучения значительно больше. В вузах страны на бюджетной основе готовы принять 880 тысяч вчерашних школьников. В Госдуме рассмотрят законопроект, обязывающий россиян оплачивать отопление только по счетчикам, независимо от решения жильцов или местных властей. Инициатива призвана изменить действующий порядок расчета платы. Ранее Госдуме предложила ввести дополнительные критерии для отключения отопления из-за жалоб на жару в квартирах при теплой погоде в плюс 25 градусов по Цельсию. При этом эксперты напомнили, что отключение возможно только если среднесуточная температура выше плюс 8 градусов держится 5 дней, пишет «Комсомольская правда». Курс валюты на сегодня – доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 19-21.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

«Танцы минус», песня называется «Диктофоны». А дальше у нас с вами молодая знаменитость, американец Алекс Уоррен. Не все у него всегда было гладко. В 18 лет ему даже негде было жить, ночевал он в машинах у своих друзей. А со временем Алекс наладил свои дела, стал популярным блогером, потом и музыкантом. Послушаем песню Алекса Уоррена «Fever Dream».

0: Так звучат 80-е. Boy George, Do You Really Want to Hurt Me? А дальше у нас с вами очень красивая баллада Sarah Connor, Skin on Skin.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы, тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-Банк 6+.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: В магазинах «Победа». Напиток газированный сода-йода «Апельсин». 79,90 за 2 литра. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
6: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
7: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Золотые хиты.
1: На очереди у нас с вами песня про летние ночи, которые такие длинные. Dusk till dawn, от заката до рассвета. Но прежде еще Анна Романова расскажет нам горячую десятку.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Как известно, банановые деревья – это вовсе не деревья. Как и ананасы – это трава, ствол которой состоит из плотно прилегающих друг к другу листьев. В Европу бананы привезла армия Александра Македонского в 327 году до нашей эры. Сегодня бананы. Первобытные бананы были несъедобными. Дикие плоды на 90% состояли из твердой сердцевины, а мякоти в них почти не было. Современные бананы – это результат многовековой селекции. 7000 лет назад бананы уже точно ели. Археологи нашли их на территории современной Новой Гвинеи. А на стенах гробниц в древних Фивах есть подробные фрески, инструкции по выращиванию разных сортов бананов. С точки зрения ботаники, банан – это ягода. У него и мясистая структура, и семена внутри, поэтому он классифицируется так же, как, например, арбуз. Банановое растение дает урожай только раз. После созревания плодов стебель отмирает, и на его месте вырастает новый побег. На профессиональном рынке гроздь бананов называется рукой – hand, а каждый отдельный плод – пальцем – finger. В одной руке обычно нарастает от 10 до 20 пальцев. Огромные листья банана испаряют до 7 литров воды в день, чтобы охлаждать корни растения в экстремальную жару. Бананы радиоактивные. Банан содержит много калия, а значит, изотопа калий 40. Из-за этого существуют даже неофициальные единицы измерения – банановый эквивалент для оценки уровня радиоактивности. У бананов нет семян. Культурные сорта размножаются вегетативно, то есть черенками. Поэтому черные точки внутри банана – это только неразвитые зачатки банановых семян. Почти все бананы, которые продают в супермаркетах, принадлежат к сорту Cavendish, и он под угрозой. Из-за грибкового заболевания эти бананы могут повторить судьбу сорта Gros Michel, который практически вымер в середине 20 века. Что на первом месте? Бананы имеют изогнутую форму, потому что пытаются обмануть гравитацию. Большинство фруктов на планете растут вниз под действием силы тяжести. Но банановая гроздь слишком тяжелая. В какой-то момент нижняя сторона каждого маленького банана оказывается под сильным физическим давлением. В ответ на это в банане активируются микроскопические датчики гравитации. Они включают банановый гормон роста, ауксин, который начинает выгибать банан вверх в поисках солнца. Если бы этого не происходило, бананы росли бы абсолютно прямыми, как огурцы. Но тогда под весом огромных верхних листьев они бы просто сгнили в тени без солнечного света.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
5: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду.

0: Мы с вами уже приблизились к нашей золотой коллекции. В ней был System Romeo и Джульетта, также Anastasia Left Outside Alone. А в начале нашей с вами тройки послушаем Eurythmics. Вокалистка Энни Ленокс однажды сказала, цитата, «Я люблю заниматься музыкой и оставаться на земле». Песня Eurythmics, которая откроет нашу с вами золотую коллекцию, называется «The Miracle of Love».
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: наш с вами золотой коллекции Anastasia Left Outside Alone. Далее песня о тех, с кем можно прекрасно провести летний вечер, о друзьях, Friends, о Родион. Чуть раньше еще инструментальная композиция Space Magic Fly.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

А это песня о девушке, которую носят на руках Ап Инны. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер. Приятного вам же отдыха после работы. Далее Наутилус Помпилиус, Тутанхамон.

Вам прекрасного вечера в компании любимой музыки. Только что Роза Лин, композиция называется «Snap». А дальше у нас с вами несравненный Тина Тернер, который говорил, цитата, «Когда я влюбляюсь в кого-то, мне трудно остановиться. Вряд ли кто-то способен сдерживать свои чувства, если влюблен по-настоящему».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Мы с вами уже приблизились к золотой коллекции Avni Type, еще Ellie Goulding, в начале нашей с вами тройки появится Адриано Челентано. Музыкант родился в небогатой многодетной семье, был самым младшим, а в 12 лет бросил школу и устроился на работу подмастерьем у часовщика. Послушаем Адриано Челентано, его знаменитую Сюзанна.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе «Баффало» – хорошее дело. 1 килограмм – 289 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в «Победе». Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
4: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

в наш с вами золотую коллекцию. Или Golding, Love Me Like You Do. Далее Aha, Crying in the Rain. До этого еще расскажу о погоде уже на четверг. А чуть раньше у нас с вами музыка вне времени. Послушаем композицию Эннио Морриконе «Ки Май».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Вам прекрасного отдыха после работы. Далее «Ночные снайперы», актриса. Но прежде еще послушаем минуту драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Легенда возвращается. Mitsubishi официально объявила о возрождении Pajero. Мировая премьера пятого поколения состоится осенью этого года, а полноценный старт продаж намечен на 2027. Для нашей страны Pajero – автомобиль эпохальный. Появившись в начале 90-х, второе поколение с трансмиссией Super Select мгновенно стало символом статуса и проходимости. Новинка построена на прочной рамной платформе пикапа Triton. При этом внедорожник получит уникальные настройки подвески для плавности хода и премиальный трехрядный салон. Базовым мотором станет турбодизель 2.4 на 204 силы, а в будущем ожидается и мощный гибрид. Автомобиль сохранит большой, брутальный и подчеркнуто угловатый кузов. Напомню, 12 раз Pajero побеждал в ралли-марафоне «Дакар». Будем надеяться, старая школа еще способна на многое.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой, да и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро

0: Вам желаю прекрасного вечера. А дальше у нас с вами еще обновленная версия хита группы Crowded House «Fall at your feet». Но прежде Анна Романова расскажет гороскоп на четверг.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен. День небольших удач и нечаянной помощи. Используйте такие приятные моменты по максимуму. Тельцы. День усыпления бдительности. Слишком комфортное течение дел может лишить вас внимательности. Будьте осторожны. Близнецы. Ваши помощники – это здравый смысл и прошлый опыт. Придерживайтесь проверенных методов. Раки. От вас могут ускользнуть какие-то важные детали. Не стоит принимать окончательных решений, особенно относительно будущего. Львы. К вам могут прилипнуть нежелательные попутчики или нахлебники. Опасайтесь интриг в ближайшем окружении. Девы. Кто-то может перейти вам дорогу или задеть ваши финансовые интересы. Следите за тем, чтобы ваши симпатии не вредили вашему кошельку. Весы. Могут снова произойти события, которые уже вызывали ваше раздражение. В этот раз будет шанс избавиться от этих проблем навсегда. Скорпионы. Неудачный день для траты денег, особенно на большие, дорогие вещи и технику. Также не стоит планировать поездки. Стрельцы, у вас появятся дополнительные точки опоры. Вы увидите, что некоторые дела идут явно лучше, чем вы ожидали. Козероги, хорошо бы добавить в дела немного импровизации. Это увеличит вероятность позитивного решения волнующих вас вопросов. Водолеи, делегируйте хотя бы некоторые дела. Группа поддержки позволит вам по-новому взглянуть на вопросы, которые кажутся неразрешимыми. Рыбы, у вас появится возможность, а главное желание, включиться в новое дело. И это отличный день для старта.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.
2: Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, ку.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.
2: Ух!

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе «Баффало» – хорошее дело. 1 килограмм – 289 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
0: «Ульяновск-ФМ».
2: Инструментальная музыка. На

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 19-21.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: радио Ульяновск FM.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем нашим.

0: Все эти песни звучат здесь для вас. Прекрасного вам вечера. Далее Limp Bizkit Behind Blue Eyes. Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на четверг.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен. День небольших удач и нечаянной помощи. Используйте такие приятные моменты по максимуму. Тельцы. День усыпления бдительности. Слишком комфортное течение дел может лишить вас внимательности. Будьте осторожны. Близнецы. Ваши помощники – это здравый смысл и прошлый опыт. Придерживайтесь проверенных методов. Раки. От вас могут ускользнуть какие-то важные детали. Не стоит принимать окончательных решений, особенно относительно будущего. Львы. К вам могут прилипнуть нежелательные попутчики или нахлебники. Опасайтесь интриг в ближайшем окружении. Девы. Кто-то может перейти вам дорогу или задеть ваши финансовые интересы. Следите за тем, чтобы ваши симпатии не вредили вашему кошельку. Весы. Могут снова произойти события, которые уже вызывали ваше раздражение. В этот раз будет шанс избавиться от этих проблем навсегда. Скорпионы. Неудачный день для траты денег, особенно на большие, дорогие вещи и технику. Также не стоит планировать поездки. Стрельцы. У вас появятся дополнительные точки опоры. Вы увидите, что некоторые дела идут явно лучше, чем вы ожидали. Козероги. Хорошо бы добавить в дела немного импровизации. Это увеличит вероятность позитивного решения волнующих вас вопросов. Водолеи. Делегируйте хотя бы некоторые дела. Группа поддержки позволит вам по-новому взглянуть на вопросы, которые кажутся неразрешимыми. Рыбы. У вас появится возможность, а главное желание, включиться в новое дело. И это отличный день для старта.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 19-21.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 19-21.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Bangkok,

0: хорошая музыка на Ульяновск ФМ.
1: Father, tell me, do we get what we deserve?

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтоб очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь ли?

выходишь здесь, ну будь здорова, привет, привет.

радио Ульяновск FM. Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

зачем ты врешь, будто ты отдала мне все. Я был один, ничего не хотел, не видел, не знал, какая ошибка. Ты думала, это любовь, когда я

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.